0: крысиными мордами. В своем ролике он показал обувь из черной кожи с открытой пяткой. Дополнили образ уши и хвост, как у настоящей крысы. Пользователи сети, в том числе из-за границы, пришли в восторг от такого дизайна. Теперь Александр, вероятно, ждет заказов от любителей эпатажа. Главное, чтобы крысиные ботинки не привлекли внимание настоящих грызунов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
5: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
3: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Нужно списать долги?
7: Правовой мир.
6: Признать банкротом?
7: Правовой мир.
6: Урегулировать трудовые споры?
7: Правовой мир.
6: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
7: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
8: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
10: А в Декатур предложили нам Дананг.
9: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
10: Да.
9: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
10: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
9: Надо обязательно повторить.
10: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
9: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
10: 290-0085. 290-0085.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
13: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 11 часов.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
9: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
10: А в Декатур предложили нам Дананг.
9: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
10: Да.
9: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
10: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
9: Надо обязательно повторить.
10: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
9: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
10: 290-0085. 290-0085.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
11: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
14: 8-423-2686-911.
15: Вещание в интернете на primvolna.ru.
16: Приморск.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
5: 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. «Приморская волна».

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
3: Приморье, 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавшие права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
3: 4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура «БОРС» без определенного рода занятий. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды – группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амалерик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющих детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет. До принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
6: А в Декатур предложили нам Дананг.
5: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
6: Да.
5: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
6: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
5: Надо обязательно повторить.
6: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
5: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
6: 290-0085. 290-0085.
7: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
8: Близкие все ближе и цены ниже.
9: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
10: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
11: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru. Алиса.
3: Нет, Маруся.
2: А я говорю Алиса.
3: Маруся и только Маруся.
2: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
3: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
2: Приморская волна. Удобно слушать.
3: 16+.
1: Радио Приморская волна.
4: Все изменится, поверь мне, я знаю. Я недаром вижу вещи и сны.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
4: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе и цены ниже.
10: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
11: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
12: А в Декатур предложили нам Дананг.
11: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
12: Да.
11: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
12: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
11: Надо обязательно повторить.
12: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
11: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
12: 290-0085. 290-0085. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
13: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
14: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
15: Реклама на Приморской волне.
16: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
17: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.
5: Приморская волна.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе, цены ниже.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Саратова вернулась из двухмесячной поездки в Таиланд и обнаружила, что ее квартира превратилась в голубятню. Пока девушка отдыхала, в пустующее жилье проникли незваные пернатые гости. Все из-за незакрытого окна. Створка была заперта недостаточно надежно и под порывом ветра распахнулась. За 2 месяца птицы успели обжиться и основательно испортить имущество. В плачевном состоянии оказались мебель, напольные покрытия и даже техника. Хозяйка говорит, что находиться внутри сейчас невозможно из-за едкого запаха. Клининговая компания оценила уборку в 20 тысяч рублей. Теперь девушка знает, перед отъездом лучше перепроверить не только розетки и воду, но и каждое окно. 58-летний итальянец Ари Хадара, называющий себя любителем искусства, выиграл в лотерею настоящего Пикассо. Он купил билет случайно, узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал. Через несколько дней ему позвонили и сообщили, что он стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнера художника Доры Маар, написанный гуашью на бумаге в 1941 году. Организаторы разыграли картину, чтобы собрать средства на борьбу с болезнью Альцгеймера. Всего было продано 120 тысяч билетов по 100 евро каждый. Это уже третий подобный розыгрыш. Ранее в лотерею выигрывали американец и итальянский бухгалтер. А теперь Ари предстоит решить, что делать с шедевром – вешать на стену или продать. Россиянин Александр Самохвалов придумал обувь, которая привлекла внимание иностранцев. Мужчина разработал эскиз ботинок с крысиными мордами. В своем ролике он показал обувь из черной кожи с открытой пяткой. Дополнили образ уши и хвост, как у настоящей крысы. Пользователи сети, в том числе из-за границы, пришли в восторг от такого дизайна. Теперь Александр, вероятно, ждет заказов от любителей эпатажа. Главное, чтобы крысиные ботинки не привлекли внимание настоящих грызунов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
9: Вещание в интернете. На primvolna.ru.

начинается.

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете
4: на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Нужно списать долги?
4: Правовой мир.
3: Признать банкротом?
4: Правовой мир.
3: Урегулировать трудовые споры?
4: Правовой мир.
3: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
4: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
5: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
0: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
8: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе и цены ниже.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+. Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
3: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет, став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц, с помощью своих сыновей. При Владимире его сыне Мстиславе был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда, трактовавший вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавшие права князя по отношению к боярству и тому подобное. Понимая необходимость морального авторитета для собирания рассыпающейся страны, Владимир ввел культ Бориса и Глеба, поддерживалось летописание. Большую роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего незаурядным писательским даром. Им были созданы поучения и письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу, яркие образцы древнерусской литературы. Деятельность Владимира Мономаха позволила объединить большую часть территории Руси и отодвинуть время начала феодальной раздробленности.
3: 4 мая 1961 года в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством. Лица, не работавшие в течение 4 месяца в году, подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый гражданин СССР был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо государства. В ускоренном строительстве коммунизма должны были участвовать все поголовно, а в отношении упорствующих решено было применять принудительный труд. Лицам, обвиненным в тунеядстве, присваивалась аббревиатура «БОРС» без определенного рода занятий. Выявление и отлов тунеядцев возложили на МВД, но их сил на это не хватало, и тогда на помощь милиции пришли так называемые общественные суды – группы активистов, состоящие из дружинников, комсомольцев, партийных и хозяйственных деятелей. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале 60-х годов 20 века были поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амалерик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать разрешалось лишь домохозяйкам, имеющих детей. Незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали. Кампания борьбы с тунеядцами особого результата не дала, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет. До принятия в апреле 1991 года закона о занятости населения, отменившего уголовную ответственность за тунеядство и легализовавшего безработицу.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
8: А в Декатур предложили нам Дананг.
7: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
8: Да.
7: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
8: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
7: Надо обязательно повторить.
8: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
7: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
8: 290-0085. 290-0085.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
11: 8-423-2686-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Реклама. Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
2: А в Декатур предложили нам Дананг.
1: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
2: Да.
1: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
2: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
1: Надо обязательно повторить.
2: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
1: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
2: 290-0085. 290-0085.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
1: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Вопрос включен негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
8: Близкие все ближе и цены ниже.
9: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
10: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
11: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
12: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
13: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на Приморской волне.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
2: 16+.
3: Приморская.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Саратова вернулась из двухмесячной поездки в Таиланд и обнаружила, что ее квартира превратилась в голубятню. Пока девушка отдыхала, в пустующее жилье проникли незваные пернатые гости. Все из-за незакрытого окна. Створка была заперта недостаточно надежно и под порывом ветра распахнулась. За 2 месяца птицы успели обжиться и основательно испортить имущество. В плачевном состоянии оказались мебель, напольные покрытия и даже техника. Хозяйка говорит, что находиться внутри сейчас невозможно из-за едкого запаха. Клининговая компания оценила уборку в 20 тысяч рублей. Теперь девушка знает, перед отъездом лучше перепроверить не только розетки и воду, но и каждое окно. 58-летний итальянец Ари Хадара, называющий себя любителем искусства, выиграл в лотерею настоящего Пикассо. Он купил билет случайно, узнал о розыгрыше в ресторане, где обедал. Через несколько дней ему позвонили и сообщили, что он стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнера художника Доры Маар, написанный гуашью на бумаге в 1941 году. Организаторы разыграли картину, чтобы собрать средства на борьбу с болезнью Альцгеймера. Всего было продано 120 тысяч билетов по 100 евро каждый. Это уже третий подобный розыгрыш. Ранее в лотерею выигрывали американец и итальянский бухгалтер. А теперь Аре предстоит решить, что делать с шедевром – вешать на стену или продать. Россиянин Александр Самохвалов придумал обувь, которая привлекла внимание иностранцев. Мужчина разработал эскиз ботинок с крысиными мордами. В своем ролике он показал обувь из черной кожи с открытой пяткой. Дополнили образ уши и хвост, как у настоящей крысы. Пользователи сети, в том числе из-за границы, пришли в восторг от такого дизайна. Теперь Александр, вероятно, ждет заказов от любителей эпатажа. Главное, чтобы крысиные ботинки не привлекли внимания настоящих грызунов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Топ-музыка. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
0: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
5: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
6: А в Декатур предложили нам Дананг.
5: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
6: Да.
5: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
6: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
5: Надо обязательно повторить.
6: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
5: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
6: 290-0085. 290-0085.
7: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
8: Близкие все ближе и цены ниже.
9: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
10: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
11: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
12: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Декатур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
11: 8-423-2686-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
1: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
2: Реклама спонсора.
3: Нужно списать долги?
4: «Правовой мир».
3: Признать банкротом?
4: «Правовой мир».
3: Урегулировать трудовые споры?
4: «Правовой мир».
3: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
4: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе, цены ниже.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
9: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
6: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе, цены ниже.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-1-1. Вещание в интернете на primvolna.ru.

Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания.

0: написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.
2: Приморская волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе, цены ниже.
2: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
3: А в Декатур предложили нам Дананг.
2: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
3: Да.
2: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
3: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
2: Надо обязательно повторить.
3: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
2: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: 290-0085. 290-0085.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 21 час.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: «Правовой мир».
5: Признать банкротом?
6: «Правовой мир».
5: Урегулировать трудовые споры?
6: «Правовой мир».
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
7: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
8: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
10: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
11: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
12: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
13: 8-423-2686-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Приморская волна. Все только начинается.

начинается.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
5: А в Экотур предложили нам Дананг.
4: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
5: Да.
4: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
5: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
4: Надо обязательно повторить.
5: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организует.
4: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: 290-0085. 290-0085.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
1: Реклама спонсора.
2: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
6: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
7: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Messenger. Реклама.
1: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио «Приморская волна» в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с «Прим-волной». 16+.
5: Любимая поп-музыка.
2: «Приморская волна».

0: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
1: А в Декатур предложили нам Дананг.
0: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
1: Да.
0: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайян, как в сказку попали.
1: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
0: Надо обязательно повторить.
1: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
0: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
1: 290-0085. 290-0085.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллиона рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 23 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
1: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38. Реклама спонсора.
2: Нужно списать долги?
1: «Правовой мир».
2: Признать банкротом?
1: «Правовой мир».
2: Урегулировать трудовые споры?
1: «Правовой мир».
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-Б. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
8: Помнишь наш прошлый отпуск? Мы тогда выбирали между Китаем и Вьетнамом.
9: А в Декатур предложили нам Дананг.
8: Это был, пожалуй, наш один из лучших выборов.
9: Да.
8: И те мраморные горы, и Бана Хиллз, а Хайан, как в сказку попали.
9: А я запомнил барный квартал и шикарные гольф-поля.
8: Надо обязательно повторить.
9: А может, на этот раз в Китай. Туда тоже ВДК-тур все организуют.
8: ВДК-тур. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
9: 290-0085. 290-0085.
1: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Привет, друзья! Я Владимир Ждамиров. Я хочу поблагодарить радио «Приморская волна». Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Всего вам

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

только

0: Приморская. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

Волна.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

только начинается.

0: Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Россия. Волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение прямо гидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
0: Реклама спонсора.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Марко Оузон. Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Приморская.
2: Приморская
3: волна.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе, цены ниже.
0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
0: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До конца апреля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция действует до 30 апреля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
4: 16+. «Приморская волна».

0: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
5: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: еще только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 5 мая 1912 года – день советской печати, и вышел в этот день первый номер газеты «Правда». С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была главным печатным органом партии. Основателем газеты был Владимир Ильич Ленин. Первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Молотов. В 1930-х, начале 50-х годов курировал издание сам Сталин. Хотя в 1991 году указом президента Ельцина датой нового праздника Дня российской печати стало 13 января, но все же первым официальным праздником печати в России было все-таки 5 мая. Поэтому к дате стоит относиться с должным уважением, как к историческому факту. Тем более, что есть люди, которые продолжают традиционно чтить и первую дату праздника.
3: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более $500 миллиардов.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в среду в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 22. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
8: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8 914 065 76 41. 8 914 065 76 41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8 423 26 86 911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

все только начинается.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: «Включаю Приморскую волну».
0: 16+.
3: Приморская.
1: Приморская

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в среду в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 22, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: кафе. Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: Приморская волна.